0: таттинник тааккутиино уяй инканирдартангинник тэмэннинг утаана симуни атаана 233 митту брифинг ноут титэрс униккаарсимайо тавван агас 14 утиллугу тайма гаваматоқкут мамианна каларсимагмата аммалу тавван кина уями нарунаэрсиллутик тамаккуа суурлу инуи кану атун канулертаунеривалаортангинник суурлу кайнуктэртитаууллу аммалу илаги авититаусимайуут аммалу тамагиннақиммиярниулаортун тамаккуа ассигингиттун суурлу инунгу аттортаусимайу саққилаорсимагмата тайссумани сулижими киглисиниарнермик питақартиллугу аммалу тавани мамианну тавани илуани гаваматоқаккут аммалу қикертаниккун атилиоқатигилаорсимагатта таймани эмауиоқалнуарлу таяуваттут пилеқатигиюмаллута тамаккуа атулеқиаусимайу 25 гулаорсимайу тайссумунга эққартуиймут иглулиортиу титерангата титералаорсимаянгата атулеқута атулеқиауйу тааккуа 25 гуйут иманнаилеорсимайу нунаиарсимаюнилаақ тааккуа атулеқуллугин тамаккуа суурлу илисарилуги симунитсинни канну пинерлуктауникуит суурлу кай саққиттиумалаорсимагмата мамисарнермик аммалу тамаккуа инуи суурлу тугистигиакканнерлугит тамату тамаккуа гамамакку канулумаккуа икаюутиит тусаумалитсиакканнериахарнагиннин аммалу инуи илеққусиги таманна сангиттикканнерлугу қауимаявут суурлу кай уктуулигиллугу қиммеқарнеқ қиммилиммаксанеқ макуа тамаккуа сангиттикканнерасууллугин утертикканнерасууллугин аммалу таунуналинни суурлу иманна илуартумин ингеқанақаруннақуллугин тайманнаиннигану таанна саналоорсумаяв униккаақтаартаа аққаагуугну мақру тамаа таана қиммеқуккканнеқартақаттигу таанна 2024-2026 титера аққиксималаортоқ нутаақуриакканнилаауаттигу тааккунунга аққаагунун 2026 табунга 2031 таан аққиксиманиарлуни кисиани аққаагу маққу наяраангат тааккуа қимеқунақаттақаттигу аммалу тамаккуа пилериақиумаявут таутунгуартавут маккуа атулеқиюминартут аққиксорлутигу парнагниунаа илуани қимеқунақканнилаармигаттигу макуалеқай суурлу сангинериявут симаявут сангинерсаусимаюит каюситтиарсимаюут илангин суурлу иманна суккайлисимаюут аммалуттава пифилисақарниит аммалут пиюннарнингилаа тамаккуа каюситтиарсимаюут аммалу кисуник кисуит униксимаджутигиниарпитигу аммалуттавунга мааннама пилериимаявут мааннауниартоқ унгатаагу аммалу аққаагуқасангнут тамаккуа парнаутиу тааккуа илуаниитсун
1: Hegar idlaut sadluvin naqnarasaq tassi tana sibullerisaq tavu narasaq tavu kino yerisaqmatakko qawisangnermit qimmiyaqtaworoq simanninginni takko kino yaqtaqtukkannerasungnermi qawisainnaquisi mallutik aktuineqartillugit nararaumilavu
2: qiyannamiyangiqqa тамаккуа пилериаси пиюммариаагуммата икиюутақаттарсималлутиллу ака маанна оқатуиннарниартунга акарсарсимагиннама қиммиияқтаалоортун қависақтаалоонгитсиарлути таанна қиммиқарнермут мамисаутоуна сулерлуни акариқаттагиннакку сули мааннамутик иллугу таассамига тусартитсина сутуиннатсиартунга қиммиияқтаалоорсимайувини тайккусаққитаукканнериахармата тайккусаққитаулуунгиннигинни қиммиқартун пилериқаттаралуорутта ааққиппуллаатиаххуунгиннатта сули қиммиияқтаалоорсимайувини тайккуа қавииннисуқтаалуунгиннилимаагинни қуйиннамин
3: ливай апериарумап
4: қуйиннамин тукисигаарсутуиннартунга таайималлунга қивиттиурми таманнаатортоорлорту тайккунагануутауниккувинерн парнаккивиси асигинну нуутауникувинерну суурлу кингармиу тавиннерну нунат тақанигиаанит 1952 тамакку релокейтивини амма тэккорика асигинну нуутауювини нунагингитаминю суурлу питермиу таулартунуллуунни киваллермиу таулартунуллуунни маанермиу тавинигулу

Эни уйуннеэртиллугу аксут окаачаатааюннеэрама уумниинна иккасуккуалуулерама укиаксалерпаллиалерман мерсиумарулуйарлунга таанниоокаачаатааюннеэрнера китсерлугани уйуннеэрсималертиллугу уумниинналуксиаккайуалуулерама окаачаатаангилерам пиниоёрулуйартуалу симааннерама ачуида аннокатиорулуйарлунга тарпангайоқарпалаам ман уйга тарпангайулиорниасиуалуугама тагбусивутлерпааммариуммингмат тайманна тарпангайулуо қасиу ниа торулуйунга акуннаанга таканана лулертаалуигапку таамақиасунгуумилаоқусера исуммалерама сакигатагба иниулаарпауна ууминга айоортортаатиариартума налулертаалуугама аксинналулиоққалаарулуарлугу қануилиорулуйарлугу қаависарасорулуйалаапку аақкилла аақкиннайорулуллар таймуннааллалаарсумагума таймали аннугаартаартуалуулаарсумагууигалу уумниинаарулу сивуллерпаамин аннугатсиортуалуугама таймунна сунаава пивалиамниорулуйарпагниалерлунг сапиттиалаарсумагалуарапкуук ториалаарсуманнга қаавимангитсиарлунга иллулигаарлунгмаалаарсумагапта кисиани таивсима такимақитерлуума айоқэртуу мааннақатталермага таама илитсиваллиамнаюлилаарсумагама иниуйуннеқтиллугулу имуннааксеруллаттаалилаарсумагама оқаатсаатааюннеқтунга уумни кисиани пинасуллунга пиниалертунгаарсимайоқулуулерама тааманнаарталаарсимагунга тагбаналулертарулуйарлунга униккаартуарасуктуалуйунга иккутусарнерипаккалуармуйуппи таммаккунинга мерсуриингаатимингиллу униккааравиартиллугин буйоқтапиккалуамуллу таама тааманна аблоқтаарулуйарлунга униккаартуалуйунга ниппилиортуалуйунга кану оқаусиксаллаттаарааннуми иққаамаклиллаарниарлунга нипилиоқатук симайуалуйунга япақарпалаармигапта амаутинин япақарпалилаармигапта атигивут қалиақутақарлугу тамаккунинга қаликсаянин укиуккулиила илупаақутақарлугу тукту тааманнаавалаармингмат илаанни илаанни камикпаксамин таанна кайортуум атигиилаорсимаянга пиугилаорсимагакку аксуммариалу уаангилаан тукту кингуллерпаамингимна атигиилаорсимаккуартаа асиагу кингунигагут атигиқалаармагаан қаагингитааннарапку ама атигиилаорсимаяа пиугиттиалаорсимагакку таамали тамаккунинга қаликсаянин қакунгиннерсами қоқсуанга макка қоқсур қоқсурлакту қакунгиннерсаин тааманнааттумин қалилиориарама амаутиориарама таамне иққаамулууттаатоққориангуарлугу иитсуаарамаблугу исимуллунга қал таапсимага амаусиулаалтарсимагама иммақаатилиунгиккалуарлугу миксиаутарлакапку такманиилерлуталиуяраттар